0: Соединение установлено. Пожалуйста, подождите.
1: Алло.
2: Привет, Зая.
1: Привет.
2: Чё там, как делишки?
1: Да вот, завтрашнего дня маленько готовились. Рыбу жарим. Чё, как у тебя тут дела?
2: Да ничего, нормально.
1: Нормально?
2: Угу.
1: Всегда нормально. Не то хорошо, что

Запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас, запас